Just.

0: Белое радио.
1: 96.6 FM.
0: Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Сделано в Березниках.

0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: Комбинат питания «Висма» в Березняках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29-29-99.
3: 29-29-99.
4: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
5: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
4: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
5: Звоните.
4: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках 299-660.
3: 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если ты будешь колоть дрова сам, то согреешься ими дважды. Генри Форд.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Есть два взгляда на будущее. Один с опаской, другой с предвкушением. Джим Рон.

где пляжи опустели в октябре, где все напоминает о тебе. Пишу тебе из тех монастырей, в которых нет ни окон, ни дверей. Нет ничего, и честно говоря, что нет и самого монастыря.

бросаясь в жар или во сноп, как падает на землю небоскреб. Пишу тебе поверх кирпичных стен, пишу на новгородской бересте, так пишут на обрывках, на клочках, слепясь, что без очков и что в очках. Пишу тебе, что я лечу домой, что скоро расставание долой. Пишу, погода красный, светофор —

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
3: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
4: 29 29 99. В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 29 01 01.
5: 29 01 01.
4: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

Для тех, кто устал от однообразия московских радиостанций, мы делаем «Белое радио». Другая музыка, другой формат. «Белое радио» – эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не отчета. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Свой вклад в общество делают как оптимисты, так и пессимисты. Оптимист придумал самолет, пессимист – парашют. Джордж Бернард Шоу.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: Комбинат питания «Висма» в Березняках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29-29-99.
3: 29-29-99.
4: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
5: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
4: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
5: Звоните.
4: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Один из законов жизни гласит: как только закрывается одна дверь, открывается другая. Но вся беда состоит в том, что мы смотрим на запертую дверь и не обращаем внимания на открывшуюся. Андре Жид.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Белое радио. 96,6 FM. Белое.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офигда. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Наслаждайтесь каждой минутой. Вместе с душевной музыкой Белого радио.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Иногда для того, чтобы хорошо видеть, необходимо именно отойти, а не приблизиться. Максим Горький.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
3: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
4: 29 29 99. В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 29 01 01.
5: 29 01 01.
4: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
6: 299-660.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если беспорядок на столе означает беспорядок в голове, то что же тогда означает пустой стол? Альберт Эйнштейн.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

поле, каждый из нас свой. И сам выбирает, чего он достоин. Хранить традицию, слушать историю. Или ломать границы и делать историю. И то, и другое, это может быть правильный путь. Разберись спокойно, в чем есть твоя суть. Кто-то любит приз дальних берегов. Кто-то головы врагов. Просто выбери и будь, что будет. Цени достоинство, чти небесное воинство. Истина, если ты честен, откроется.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: Комбинат питания «Висма» в Березняках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29-29-99.
3: 29-29-99.
4: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
5: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
4: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
5: Звоните.
4: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках 299-660.
3: 299-660.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: мысли на каждый день.
1: Мир полон магических вещей, терпеливо ждущих, когда наши чувства станут острее. Уильям Батлер Йейтс.

0: Белое радио.
1: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.
2: 96,6 FM.
3: Белое радио.
1: Коллекция редкостей.
4: Отечественный эксклюзив.
1: Группа «Пара совпала».

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: «Белое радио». Замедляемся.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Дисциплина – это не ограничение свободы. Это отсечение всего лишнего. Брюс Ли.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
4: 29 29 99. В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 29 01 01.
5: 29 01 01.
4: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада Центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада Центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офигенно. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: Комбинат питания «Висма» в Березняках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29-29-99.
3: 29-29-99.
4: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
5: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
4: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
5: Звоните.
4: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках 299-660.
3: 299-660.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: От души посмеяться и вволю выспаться. Вот два лучших лекарства от любого недуга. Ирландская пословица –

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте и у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
4: 29 29 99. В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 29-01-01.
5: 29-01-01.
4: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Самым лучшим доказательством мудрости является непрерывное хорошее расположение духа. Мишель де Монтень.
2: Реклама.
3: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
4: Комбинат питания «Висма» в Березняках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29-29-99.
5: 29-29-99.
6: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
7: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
6: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
7: Звоните.
6: 29-01-01.
2: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках 299-660.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

меня до тебя. Этот город превращался в яд. Остановок нет у тела и кольца, нету дня, город не вернет меня назад. Мне не грустно, просто я так давно не был один и не спрашивал себя нужных слов.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офета. Действует до 31 мая 2026 года.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Genesis.
1: Светлые мысли на каждый день.
2: Наши представления о том, как все должно быть, мешают нам наслаждаться тем, как все есть.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте и у менеджеров отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
2: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
3: 29 29 99. В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 29-01-01.
4: 29-01-01.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

Для тех, кто не может слушать современную попсу, мы делаем другое радио. Мы перелопачиваем гигабайты музыки в интернете, на дисках, кассетах, винилах и даже бобинах. В итоге получается белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Мой способ шутить – это говорить правду. На свете нет ничего смешнее. Бернард Шоу.
2: Реклама.
3: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
4: Комбинат питания «Висма» в Березняках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29-29-99.
5: 29-29-99.
6: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
7: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
6: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
7: Звоните.
6: 29-01-01.
2: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках 299-660.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офета. Действует до 31 мая 2026 года.

пейзаж Левитана. В салоне такси сильный запах метана. Водитель из нового дивного мира врубил на динамиках Kia Nirvana. Последняя фраза звучит как заклятие. Через улицу Орвала на площадь Замятина. Она сидит рядом. Мне нужно обнять ее.

Мы оставили наш дом, и непонятно, как все сложится дальше. Но что бы ни происходило, мы становимся еще ближе друг к другу и поднимаемся над всем. Потому что главное в нашей жизни —

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Парадокс интернета. Он соединяет людей, находящихся далеко, но разъединяет с теми, кто находится рядом.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники» – ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
4: 29 29 99. В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 29 01 01.
5: 29 01 01.
4: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Есть только два способа прожить жизнь. Первый – будто чудес не существует. Второй – будто кругом одни чудеса. Альберт Эйнштейн.

чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: было нетрудно.
1: Наслаждайтесь каждой минутой вместе с душевной музыкой Белого радио.

Белое радио.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте и у менеджеров отдела продаж. Не офета. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Не договаривая, мы даем повод додумать.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: Комбинат питания «Висма» в Березняках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29-29-99.
3: 29-29-99.
4: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
5: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
4: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
5: Звоните.
4: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках 299-660.
3: 299-660.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Иногда нужно имитировать крушение корабля, чтобы с него сбежали крысы.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

Коллекция редкостей. Отечественный эксклюзив. Музыка, которая не звучит на радиостанциях. Песни, которые знакомы только самым искушенным меломанам. Отечественный эксклюзив. На Белом радио.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 29 01 01. В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
4: 299-660.
3: Музыка без слов.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: В характере человека есть три золотых качества: терпение, чувство меры и умение молчать. Иногда в жизни они помогают больше, чем ум, талант и красота. Восточная мудрость.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

Для тех, кто устал от однообразия московских радиостанций, мы делаем «Белое радио». Другая музыка, другой формат. «Белое радио» – эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Музыка для ума. Музыка для души.
4: Коллекция редкостей.
3: Отечественный эксклюзив. Музыка, которая не звучит на радиостанциях. Песни, которые знакомы только самым искушенным меломанам.
4: Отечественный эксклюзив.
3: На Белом радио.

Глаз не отводя смотрю туда, где осталась ждать моя звезда. Через столько лет уже она на экранах даже не видна. Смысл полетной миссии был в том, чтобы отыскать нам новый дом.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Разумная женщина добавляет сахар во все, что она говорит мужчине, и убирает соль из всего, что мужчина говорит ей. Восточная мудрость.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: Комбинат питания «Висма» в Березняках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29-29-99.
3: 29-29-99.
4: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
5: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
4: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
5: Звоните.
4: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Любовь расцветает лишь после того, как исчезают сравнения. Восточная мудрость.

find this.

0: gonna hurt.
1: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

Since of a girl, could you ever sit beside me second night?

The longing lets you breathe.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: before. Музыка без слов.
1: Просто музыка.

0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-59-0890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: like to sing off key a lot, just to get into it.
1: Музыка без слов.

величайших компаниях и их создателях. Слушайте в нашем эфире. Также архив программ имеется на сайте белорадио.ру. Сегодня мы расскажем о появлении на свет компании, которая подарила миру продукт, о котором большинство людей просто не знало. Мы поговорим о французской компании Danone и о ее создателе. Как всем известно, сегодня миллионы людей во всем мире не могут представить себе ни дня без йогурта. Мало кому известно, что еще 100 лет назад о нем знали только на Востоке и Балканах. Danone стала той компанией, которая познакомила весь мир с этим продуктом и завоевала звание самого крупного из брендов, которые специализируются на выпуске молочной продукции. Но сначала о том, как все начиналось. Впервые полезные свойства йогурта были обнаружены российскими учеными. В 1908 году великий русский биолог Илья Мечников предложил знаменитую гипотезу о полезных свойствах болгарской палочки, которая входит в состав йогурта. Согласно гипотезе ученого, палочка способна значительно усиливать защитные свойства человеческого организма, а также улучшать работу пищеварительного тракта. Работа русского ученого вдохновила некоего фармацевта Исаака Карасу на основание своей компании, занимающейся продажей йогурта в Западной Европе. Исаак Карасу родился в 1874 году, жил в городе Салоники, что находится в Греции. Он с детства был приобщен к йогурту, который продавался прямо на улицах города в стеклянных банках, как сметана. Впрочем, компанию он основал вовсе не в Греции. В 1912-м началась Первая Балканская война, и ему пришлось покинуть родину. Греки уже почти подошли к Салоникам, когда Исаак принял решение, что город следует покинуть. Все дело в том, что он был племянником одного из лидеров партии младотурков. Для греков он был племянником предателя страны, и ничего хорошего ему ожидать не приходилось в случае попадания к захватчикам. Таким образом, Исаак оказался в Барселоне. Первое, что он сделал, так это сменил фамилию. Теперь он стал зваться Исаак Караса. Это больше соответствовало его текущему месту жительства. Так было проще расположить к себе людей. Как раз в Испании он познакомился с трудами Мечникова, которые произвели на Караса огромное впечатление. Он осознал, что столь привычный для него продукт абсолютно неизвестен европейцам. Это была возможность, которую нужно было использовать. В 1919 году Исаак основал компанию Danone. Он назвал ее в честь сына Даниэля. Если быть точнее, то Danone означает «маленький Даниэль». К тому времени семья Караса уже прожила в Испании 7 лет. Они полностью освоились на новом месте. Исаак считал, что вполне способен начать свой бизнес и оказался прав. Надо отметить, что по своей профессии Исаак был доктором. В какой-то мере это и поспособствовало тому, что он решил распространять йогурт. И мало кто знает, что создатель бренда Danone пытался справиться с проблемой кишечных расстройств, которая в начале 20 века была животрепещущей в Барселоне. От расстройств страдали тысячи детей, и именно пытаясь помочь им, Караса взялся за изучение тайны пищеварения. Итогом его исследований стало открытие, сколь важны для нормального пищеварения особые микроорганизмы – лактобактерии. Впоследствии за свои исследования Караса получит даже Нобелевскую премию. Поэтому сначала продукция Danone распространялась исключительно через сеть аптек как лекарство. Правда, тут был еще один важный момент, на который следует обратить внимание. Все дело в том, что о йогуртах в то время мало кто знал. Выводить этот продукт на продуктовый рынок было слишком сложно, а вот различные восточные лекарственные препараты пользовались огромным спросом. Йогурт был одним из них. Продукт сразу же стал пользоваться достаточно неплохим спросом. Главным поставщиком Danone была лаборатория Мечникова в Парижском институте Пастера. Именно оттуда компания получала знаменитую болгарскую палочку и некоторые другие ингредиенты.
Когда руководство компании перешло к Даниэлю

Карраса, он сразу же провел ряд значительных изменений в ее структуре. Пожалуй, самым заметным стало то, что сменилась дислокация компании. Теперь она располагалась в Париже, гораздо ближе к своим поставщикам. В 30-е годы 20 века йогурты уже были очень популярны, причем не только как лекарственное средство. Для европейцев они стали полезным молочным продуктом, которыми мы знаем их сегодня. И в момент созерцания своего успеха в 1939 году в возрасте 65 лет из жизни ушел великий гений Исаак Карраса. У руля компании по праву преемника встает его сын Даниэль. Детище семьи Карраса было первым в отрасли. Конкуренты Данон близко не могли подобраться к позициям компании. Приближалась Вторая мировая война, не самое простое время для всей Европы. Даниэль Карраса решил не испытывать судьбу. На время войны он отправился в США, где основал компанию Danone Milk Products Inc. Можно заметить, что название американской компании несколько отличалось от европейской. Это было сделано специально, чтобы в какой-то мере адаптировать его для местных потребителей. Надо отметить, что ход Карраса оказался правильным. Пока Европа испытывала кризис, он сумел наладить продажи йогурта в США, привив любовь к этому продукту со стороны американцев. В 1951 году Карраса вернулся в Европу и начал восстанавливать бизнес. Некоторое время спустя он продал свою американскую компанию, а уже через два года происходит в какой-то мере революционное событие на рынке. Появляется фруктовый йогурт «Данон». Это сегодня мы привыкли наслаждаться йогуртами с клубникой, бананом или апельсином. А до 1953 года о таких продуктах даже не было и речи. Но Данон исправил эту ситуацию. Наконец, в 1967 году Данон впервые расширяет свой ассортимент. Компания сливается с одним из ведущих производителей сыра во Франции, компанией Gervais. Это был очень важный ход, который позволил Данон увеличить денежную наличность и прибыль. Кроме того, совместными усилиями компаниям стало проще завоевывать ведущие позиции на своих рынках. Некоторое время спустя произошло еще одно важное слияние для Данон, которое повлияло на всю будущую историю компании. А в начале 70-х годов корпорация Карраса активно искала сильного партнера, способного помочь предприятию в дальнейшем расширении. Так, судьба свела его с семейством Риба, владеющей компанией по производству стекол. Быстро поднявшись, стекольное предприятие считалось бесспорным лидером на рынке окон в Европе и идеально подходило на роль партнера. В 1973 году состоялась сделка между компаниями Данон и BSN, которая привела к созданию самого крупного пищевого бизнеса во Франции. На свет появилась корпорация под названием BCN Gervais Danone. Под руководством уже Антуана Риба в течение следующих 20 лет компания постепенно отказалась от стекла и сфокусировалась исключительно на продуктах питания и напитках, превращаясь в третий по величине в своем сегменте бизнес в Европе. В середине 90-х Данон работал во многих направлениях, изготавливая йогурты, вермишель, печенье, воду, кондитерские изделия, готовые к употреблению блюда, пиво и много всего другого. Но когда совет директоров в 1996 году назначил на должность главы группы сына Антуана Франко Рибу, он принялся за серьезную реструктуризацию компании, целью которой стало избавление от множества ненужных брендов. Интересно, что в конце 20 века, да и в начале 21-го, компанию была не прочь поглотить Nestlé, но сделать этого не удалось, так как правительство Франции просто отказало данной сделке, выпустив законопроект, суть которого сводилась к тому, что Франция не разрешает продавать свои стратегически важные предприятия зарубежным корпорациям. В 2007 году начался новый этап в истории Данон. С одной стороны, было продано направление печенья, с другой произошла интеграция с голландской компанией Royal Numica, которая занимает передовые позиции в мире в сфере изготовления детского и медицинского питания. Сегодня стратегия компании выражается в трех главных для нее направлениях: с
свежие молочные продукты и детское питание, печенье и минеральная вода. Именно эти рынки являются основными для современной Данон. Не думаю, что для вас это стало откровением, так как у большинства людей бренд ассоциируется как раз с ними. На всех трех рынках Данон занимает одни из ведущих позиций. Сегодня компания выпускает множество известных продуктов, среди которых и такие знакомые российскому уху, как Растишка, Актимель, Даниссимо, Активия, Данетте, минеральная вода Аква и многое другое. Кроме того, стоит отметить, что Данон владеет почти 19% акций российской компании «Вимбельдан». Сегодня в Данон работает более 80 тысяч человек. Доходы и прибыль компании уже давно перешагнули миллиардные рубежи, а штаб-квартира по-прежнему находится в Париже. Данон – это единый международный пищевой бизнес, полностью посвященный здоровью и питанию, с сильным портфолио брендов, которые удовлетворяют потребности людей любого возраста. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Сегодня мы поговорим об одном важном и непременном аксессуаре современных политиков, бизнесменов и просто успешных людей. Казалось бы, узнать время в современном мире не проблема. Часы есть в компьютерах, в телефонах, смартфонах, в каждом автомобиле. Однако для человека, который вращается в среде политиков и бизнесменов, очень важное значение имеет внешний вид и, в частности, аксессуары, которые дополняют его имидж. Одним из атрибутов современного успешного человека являются часы и, конечно же, их стоимость. Часы, которые на протяжении многих десятилетий выпускаются под брендом Rolex, являются атрибутом роскоши, успеха и богатства. Именно о компании Rolex сегодня мы и поговорим. Компания Rolex и вся ее продукция смогла получить популярность сразу после того, как торговая марка была зарегистрирована официально. Именно с тех пор красивые, стильные и дорогие часы Rolex стали украшать запястье любого человека, который стремится к успеху и может назвать себя состоявшимся. Всем известный афоризм «Время – деньги» имеет самое непосредственное отношение к компании Rolex, которая занимается производством часов. Деятельность компании отвечала принятой ее руководством философии, которая пропагандировала максимальное качество за максимальные деньги. Производители часов Rolex уверены, что по-настоящему качественная и надежная вещь не может стоить дешево. Со временем часы торговой марки Rolex получили нарицательное имя. Сегодня каждый успешный человек знает, что если его деловой партнер носит Rolex, то он богат и состоятелен. Хотя если изучить конструкцию часов Rolex и материалы для их изготовления, можно сказать, что они практически не выделяются из ряда своих швейцарских собратьев. Нельзя назвать их слишком красивыми или лучшими из всех. Однако именно эта торговая марка является визитной карточкой успешного человека. Эти часы давно получили статус самых известных в мире. Основатель компании Rolex Ганс Вилсдорф потратил колоссальные суммы на то, чтобы разработать и реализовать грамотную рекламную кампанию, в результате которой мир узнал эти часы. Немец был расчетливым и достаточно умным человеком, и поэтому смог предугадать, что наручные часы хорошего качества смогут заменить массивные карманные часы. Важно было создать такие часы на кожаном ремешке, которые были бы практичными и точными. Женские часы действительно были маленькими, но чаще использовались в качестве прихоти или баловства. А сделать хорошие наручные мужские часы можно было только за счет сокращения качества часового механизма. Ганс Вилсдорф поставил цель и смог сломать этот стереотип. Его часы не теряли конкурентоспособности в любых условиях рынка. Даже сегодня, когда компания Rolex производит в среднем 750 тысяч часов в год, спрос превышает предложение, и потому часы всегда в цене. Интересно, что Ганс Вилсдорф, мастер немецкого происхождения, не был потомственным часовщиком. Он родился в 1881 году в Баварии. Когда Гансу было 12 лет, его обучение продолжилось в одной из лучших школ-интернатов Швейцарии. Он научился зарабатывать на жизнь самостоятельно. Окончив обучение, Вилсдорф некоторое время был стажером в крупной компании, которая специализировалась на импорте жемчуга. Встретив своего школьного друга, Ганс получил предложение работать в фирме, занимающейся экспортом швейцарских часов во всем мире. Так его впервые заинтересовало часовое мастерство, и он начал изучать его детально. Работа в компании, куда его привел друг, позволила Гансу получить некоторый опыт, который оказался незаменимым в его дальнейшей деятельности. В 1903 году Вилсдорф принимает решение отправиться в Англию и уже там открыть свою собственную фирму по продаже швейцарских часов. Для того, чтобы в его работе не было препятствий и он смог получить английское подданство, Ганс Вилсдорф женился на англичанке. Помощником в организации бизнеса стал Альфред Дэвис, сводный брат Вилсдорфа. Изначально компания так и называлась – Вилсдорф и Дэвис, и поставляла собранные часовые механизмы в специальных корпусах.
После того, как часы были собраны, партия товара направлялась к ювелирам, и они гравировали на корпусе логотип «Вилсдорф и Дэвис». Несмотря на то, что производство было достаточно успешным, Вилсдорф по-прежнему планирует наладить собственное производство. Предприниматель был абсолютно уверен, что будущее принадлежит наручным часам. В 1905 году Ганс начинает реализацию собственных планов. Он организует производство наручных часов с золотыми и серебряными ремешками. И на удивление они начинают пользоваться спросом. Через год его посещает новая идея, и Ганс Вилсдорф предлагает своим покупателям гибкий металлический браслет. Таким образом, в скором времени часы с логотипом «Вилсдорф и Дэвис» становятся самыми продаваемыми на территории Англии. В этом же году, самостоятельно открыв собственное производство, Ганс принимает решение переименовать компанию. По его мнению, оно должно было быть громким, звучным и коротким, чтобы легко помещалось на циферблате. Точное происхождение названия бренда никто не может сказать, да и сами представители Rolex не хотят открывать завесу тайны. Но 1905 год считается годом основания швейцарской часовой компании с мировой известностью. Важным этапом развития фирмы стало официальное подтверждение того, что они создают самые качественные часовые механизмы. Механизм, который получил статус и сертификат хронометра, был создан в 1910 году, хотя на первый взгляд это кажется абсолютно нереальным. Однако многодневное испытание часов в независимой лаборатории позволило получить такой сертификат, который стал предметом гордости компании. Популярность часов резко возросла в годы Первой мировой войны, когда они превратились из удобного аксессуара в необходимый атрибут военного времени. К моменту ее окончания многие представители мужского населения осознали преимущество наручных часов перед карманными. И перед Вилсдорфом встала задача, как сделать часы еще лучше. С начала основания своей фирмы он работал над тем, чтобы корпус часов был пыли и водонепроницаемым. Только благодаря этому можно было добиться непревзойденной точности хода. И в 1926 году свершилось. Была создана модель Rolex Oyster – устрица. Названная так, потому что детали корпуса настолько плотно прилегали друг к другу, как створки жемчужной ракушки. Часы стали уникальными, требовали уникальной рекламы, и вскоре представился такой случай – мисс Мерседес Глейце, первая женщина, переплывшая Ла-Манш, решила повторить свой рекорд, поскольку ее обвинили в нечестности. Вилсдорф предложил ей в подарок новенькие часы, если она переплывет Ла-Манш, не снимая их с руки. В течение 15 часов и 15 минут часы находились в воде непрерывно. Это была отличная реклама, известность на весь мир. Газеты печатают фото мисс с поднятой рукой, на которой сверкают часы Rolex. Часы абсолютно не пострадали от долговременного пребывания в воде, и это еще больше повысило их популярность. Компания Rolex начинает уделять внимание экстремальным видам спорта, тем самым приобретая репутацию самых надежных часов для экстрима. В 1931 году мир был потрясен очередной новинкой Вилсдорфа – самозаводящимися Perpetual, приводимыми в действие малейшим движением руки, на которую надеты часы. Не давая потребителям опомниться от игрушки, Вилсдорф в 1953 году создает новый шедевр – Rolex Submarine – подводник. Первые гражданские подводные часы. В том же 1953 году выходит на экраны фильм «Агент 007», в котором Джеймс Бонд с часами Rolex Submarine на руке преодолевает всевозможные препятствия, проходя через огонь, воду и медные трубы. Специально разработанный Rolex побывал на глубине более 10 тысяч метров в Марианской впадине вместе с французскими учеными в 1960 году, прикрепленный к батискафу «Триест», и с честью выдержал это испытание, показывая точное время на протяжении всего путешествия. Ганс Вилсдорф покинул этот мир в 1990 году, и новой главой компании в 1992 году стал Патрик Хайнингер, сын второго президента Ролекса Андре Хайнингера. Он не меняет политику компании, а продолжает создавать эксклюзивные и престижные модели.
Он не растрачивает свои силы понапрасну, изготавливая новомодные модели, которые через несколько лет устареют и будут неуместны. Он производит только классическую механику и не гоняется за расширением ассортимента. Объем производства искусственно ограничивается, чтобы Rolex не был доступен каждому. Также фирма тщательно отбирает партнеров по продаже. В 2014 году будет 109 лет с тех пор, как основана фирма, и столько же лет компания заботится о высочайшем качестве производимой продукции. Отметим, что по сложившейся традиции, Rolex является единственной фирмой, которая не делает скидок на свою продукцию, независимо от того, какое количество часов вы приобретаете и являетесь ли вы постоянным покупателем. Современные часы Rolex практически идеальны. Они небольшие, зачищенные от влаги и пыли, удобные для того, чтобы носить их на руке, подзаводятся от движения руки и показывают самое точное время. Сегодня наручные часы Rolex – это больше, чем часы. Это символ роскошной, сверкающей и полновесной жизни. Максимальное качество за максимальные деньги. Вот так, без всякой скромности, заявлена философия этого бренда. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Доброго настроения всем желает Белое радио. С вами Демидов Максим. И мы продолжаем цикл программ о великих компаниях и их гениальных создателях. Сегодня мы расскажем о компании с невероятным прошлым и широчайшим диапазоном вкуснейшей выпускаемой продукции. Мы будем говорить о компании Nestlé и ее гениальном создателе Анри Nestlé. В далеком 1866 году никому еще тогда неизвестный фармацевт из Франкфурта Анри Nestlé вел исследование по созданию заменителя материнского грудного молока для вскармливания младенцев. Со временем, опираясь на эти исследования, он создал небольшую компанию, которая потом переросла в крупнейшую корпорацию Nestlé. Но на тот момент до этого было еще далеко. Анри Nestlé изобрел продукт при помощи пшеничной муки, сахара и молока, получивший название «молочная мука» от Анри Nestlé. И в 1867 году он создает компанию по изготовлению и продаже этой самой молочной муки. Но откуда же появился интерес именно к этому продукту? Об этом по порядку. Анри Nestlé – отец порошкового питания для детей и основатель компании Nestlé. Родился 10 августа 1814 года, 11-м по счету ребенком в семье стекольщика. Пока юноша учился искусству фармацевтики, он сменил не менее 4 рабочих мест. По окончании учебы 25-летний Анри Nestlé устроился работать в аптеку. В течение 4 лет, смешивая порошки и отпуская покупателям лакричные леденцы, он мечтал о собственном деле. И фортуна улыбнулась ему. В возрасте 31 года на деньги, одолженные у тетки из Франкфурта, Nestlé приобрел по сходной цене небольшое перерабатывающее производство. Фабрику, склады, прилегающие поля и луга, лесопилку и машину для изготовления растительного масла. Сначала Nestlé наладил выпуск фруктовых ликеров и уксусов. Чуть позже начал производить воду с газом и лимонад. Потом молодому предпринимателю захотелось чего-нибудь поострее. К уксусу добавилась горчица. На этом эксперименты не закончились. Пользуясь своими познаниями в химии, Nestlé занялся изготовлением газа для уличных фонарей. В начале 60-х годов Анри женился. Его избранницей стала Клементин Эммон. Однако девушка не отличалась хорошим здоровьем и не могла стать матерью. Тем не менее, Клементин охотно возилась с ребятишками, пока их мамы работали на фабрике ее мужа. Именно она и обратила внимание Анри на то, что младенцам часто не хватает материнского молока. В 60-х годах 19 века опытный фармацевт и химик Анри Nestlé начал эксперименты с коровьим молоком, пшеничной мукой и сахаром. В 1867 году появилась готовая молочная смесь для грудных детей – молочная мука Nestlé. Порошок, легко растворимый в воде. Первым потребителем новой молочной смеси был новорожденный ребенок одной из сотрудниц Nestlé. Малышу не годилось в пищу ни материнское молоко, ни коровье, ни козье. Порошок Nestlé просто спас ему жизнь и таким образом превосходно зарекомендовал себя. Именно после этого случая был выбран символ компании – «Птичье гнездышко» – графический перевод своей фамилии, которая символизировала семью и традиции. Спустя пару лет после этого случая молочная мука Nestlé стала довольно успешно продаваться по территории всей Европы. И вскоре Анри Nestlé стал первым и лучшим производителем таких продуктов, как сгущенное молоко, растворимые кофе, какао и молочный шоколад, любимый детьми по всему миру. Производство шло хорошо, дело было отлажено, компания расширяла свой ассортимент и зарабатывала все больше и больше благодарных покупателей. Но в 1886 году два американца, Джордж и Чарльз Пейдж, создают англо-швейцарскую компанию по производству и продаже сгущенного молока и начинают заниматься производством заменителя грудного молока. Две компании оставались основными конкурентами на рынке изделий из молочных продуктов в течение 20 лет, пока не произошло их слияние. Но основатель компании, увы, не застал этого момента. Он продал свою компанию еще в 1875 году партнерам по бизнесу. А в 1890 Анри Nestlé ушел из жизни. В период слияния двух компаний, которые долгое время соперничали между собой, в 1905 году образовалась одна компания под названием Nestlé и Anglo-Swiss Milk Company. К началу 20 века этой компании уже стали принадлежать некоторые крупные фабрики Германии, США, Испании и Британии.
А через 2 года после образования она увеличила объем производства почти в 2 раза путем завоевания австралийского рынка. С началом Первой мировой войны в компании начался прибыльный период, но, тем не менее, большая часть производственных мощностей располагалась в Европе, и проходившие там военные действия нанесли серьезный удар по деятельности компании. Между тем, правительство заказывало большое количество сгущенного и сухого молока, спрос на него постоянно возрастал. Для того, чтобы успевать выполнять правительственные заказы, компания Nestlé приобрела еще несколько фабрик в США. К моменту окончания Первой мировой войны на счету компании имелось более 40 фабрик в различных странах. Но послевоенный кризис не прошел мимо Nestlé. У правительства отпала необходимость сделать такие крупные заказы. 1921 год был первым за весь период существования компании, в котором она понесла убытки. Наступивший после Первой мировой войны рост цен на сырье привели компанию к большим финансовым потерям. Руководителям Nestlé необходимо было предпринимать решительные меры, чтобы не допустить банкротства компании. Для реорганизации они решили пригласить банковского эксперта из Швейцарии по имени Луис Даплес. Ему удалось добиться сокращения задолженности компании, производство и продажа продукции были приведены на должный уровень, а наладив стабильную работу компании, он смог взять ситуацию под контроль. Руководителями Nestlé в 20-е годы было принято решение расширять ассортимент выпускаемой продукции. Компания начала производство всевозможных шоколадных изделий. Такое решение оказалось довольно успешным. Продукция пользовалась спросом. Через некоторое время шоколад стал вторым по значимости выпускаемым продуктом компании. Также ассортимент Nestlé пополнился растворимым напитком Мило, порошковой пастой для детей, молоком с солодом. А в 1938 году в свет вышел новый продукт под названием Nescafé. Он представлял собой растворимый кофейный порошок, который произвел настоящий фурор среди любителей кофе по всему миру. Во время Второй мировой войны Nestlé снова понесла большие убытки. Доходы компании резко сократились. Швейцария старалась сохранять нейтралитет, тем самым все больше отдаляясь от всей Европы. Но за все время Второй мировой войны компания Nestlé смогла не просто удержаться на плаву, но и хорошо обогатиться. Объем продаж резко возрос. В 1938 году суммарная прибыль компании составляла 100 миллионов, а уже спустя 7 лет она повысилась до 225 миллионов долларов. К концу войны руководители компании осознали, что их концерн Nestlé является лидером среди всех мировых производителей растворимого кофе и лидером в нескольких других сферах. Наиболее насыщенным экономическим периодом компании за всю историю стал именно послевоенный период. В это время Nestlé активно расширяла перечень производимых товаров. Nestlé объявила о слиянии с компанией-производителем приправ и супов «Магги». Затем была покупка производителей различных консервов, замороженных продуктов, фруктовых соков. Между тем, популярность растворимого кофе Nescafé нисколько не падала. Напротив, она росла с каждым днем. В 1966 году компанией Nestlé была изобретена технология низкотемпературной сушки, благодаря которой в свет вышла марка нового вида растворимого кофе. Спустя всего 6 лет доходы от продаж Nestlé повысились аж в 4 раза. Тогда же компания сделала заявление о том, что выходит за рамки привычной пищевой промышленности и приобретает большую часть акций крупнейшего в мире производителя косметики – компании L'Oréal. Позиции Nestlé на мировом рынке стали изменяться. Экономический рост хорошо развитых стран стал замедляться, цены на нефть начали расти, швейцарские франки падали в цене, тем самым постепенно ухудшая экономическое положение Nestlé. В связи с этим в 70-е цены на кофе увеличились в 4 раза, а стоимость какао-бобов подскочила в 3 раза. Но в компании по-прежнему рассматривали различные источники дохода. В 1985 году Nestlé приобрела торговую марку «Фрискис». В это время Nestlé уже продавала большое количество кормов для домашних животных и довольно прочно стояла на этом рынке. Также в компанию вошли заводы по производству минеральной воды.
На сегодня Nestlé вошла в новое тысячелетие как мировой лидер по изготовлению и продаже в пищевой промышленности с ежегодным доходом более 70 миллиардов швейцарских франков. Сегодня почти не осталось таких видов продуктов, где нельзя было бы встретить марку Nestlé. Она присутствует почти везде. Это и шоколад, и различные кулинарные изделия, и детское питание. Продукция Nestlé пользуется более 60 стран по всему миру. В настоящий момент Nestlé – это более 140 лет опыта в разработке и производстве детского питания. Это собственные научно-исследовательские центры, это целая культура. Мы уверены, что сам основатель компании Анри Nestlé вряд ли мог предположить, каких масштабов достигнет его небольшое дело. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. Всего вам хорошего. Это Белое радио и до встречи в эфире. В следующий раз мы поведаем о других великих компаниях и великих людях.

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера. Рассказ о величайших брендах мы продолжим историей компании Goodyear. Чарльз Goodyear не вошел в число самых удачливых людей на Земле, но он был в достаточной мере философом, чтобы относиться к этому спокойно. Жизнь нельзя оценивать исключительно в денежных знаках, и он был не склонен жаловаться на то, что плоды его трудов пожинают другие. Чарльз Goodyear разработал процесс вулканизации. При этом резина превращалась из клейкого и почти негодного вещества в материал, который можно было использовать для огромного количества различных целей. Сам же Goodyear применял резину повсюду, даже в несколько неожиданных областях. Например, среди его опытных образцов были резиновые шляпы, галстуки, банкноты и книги. Goodyear верил в свое изобретение, но не торопился с регистрацией патента, а бизнес вел достаточно безалаберно. Вряд ли все эти блестящие изобретения принесли ему хоть какой-то доход, поэтому Goodyear и его семья жили при старом прогоревшем резиновом заводе. Goodyear потратил много времени и средств, отбиваясь от пиратов, крадущих его идеи. И одно дело он даже выиграл. В 1852 году Верховный суд США постановил взять его под покровительство и решать законной силой дальнейшие нарушения его патентов. Однако, к сожалению, нарушения патентов продолжались, и к моменту смерти Goodyear оказался в долгах на сумму в $200,000. Поэтому неудивительно, что Goodyear Tire & Rubber Company, самое крупное предприятие в мире, занимающееся производством резиновой продукции, помимо названия, не имеет больше никакого отношения к Goodyear. Компания Goodyear была создана в 1898 году Фрэнком Сайберлингом. Его первый завод занимался изготовлением прокладок для подков, шин для велосипедов и экипажей, сидений для туалетов, пожарных шлангов и даже резиновых фишек для покера. Почти сразу компания Goodyear начала получать значительную прибыль. Ее первые ежемесячные продажи составили $8,246. Кстати, компания Coca-Cola за первый год получила только $50. С первых же лет своего существования Goodyear приняла участие в автомобильных гонках. В 1901 году компания предложила свои шины Генри Форду, а два года спустя были запатентованы бескамерные автомобильные шины. К 1926 году Goodyear продала товаров на $230,000 и стала крупнейшей компанией по производству шин и резиновых изделий. Она также приобрела патент на дирижабли и построила первый американский дирижабль. Преобразование Goodyear в бренд мирового значения проходило по многим параметрам относительно гладко и безболезненно. Так продолжалось до 80-х годов 20 века, когда компания столкнулась с серьезными проблемами. В течение всех 80-х она была вынуждена отбиваться от предложений о ее покупке. Компанию преследовали неудачи, выпуск шин сократился с 19 миллионов единиц в 86-м году до 16 миллионов в 89-м. Доля рынка шин компании Goodyear упала с 13 до 10% за те же годы. И в 1990-м компания получила менее 35 миллионов чистой прибыли с дохода в $11 миллиардов. Проблемы Goodyear были одними из симптомов сокращения американского господства в мировой шинной индустрии. Это сокращение стало очевидным, когда японская компания Bridgestone купила американскую компанию по изготовлению шин Firestone. В 90-х бренды Goodyear пришлось выдержать бесчисленные проверки на прочность. Самой заметной среди них стал кризис перепроизводства в шинной промышленности. Одно снижение цен следовало за другим. В 1998 году, когда продажи Goodyear снова упали, было объявлено об увольнении 3000 служащих из-за сокращения рабочих мест. В 2001 было уволено еще 10 тысяч человек, в начале 2000-х из компании ушли более 3,5 тысяч сотрудников, и одним из ответных шагов Goodyear стало объявление в 1999 году о союзе с японским конкурентом Sumita Rubber, который продвигает бренд Dunlop. Союз имел целью сократить издержки. Кроме того, он объединял возможности Sumitomo в Японии с силой Goodyear в Америке и Европе.
Новая комбинация принесла компании четверть мирового шинного рынка, сделав ее одним из лидеров. Сегодня Goodyear – крупнейшая в мире шинная компания с присутствием на 6 континентах и годовым объемом продаж свыше 15 миллиардов долларов. На заводах компании производятся шины для легковых, полноприводных, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и карьерной техники и даже шасси для самолетов. А один из рекламных слоганов компании звучит следующим образом. «Хотя мир и пребывает в непрерывном развитии, есть вещи, которые остаются неизменными. Универсальное стремление защитить тех, кто вам дорог. Поэтому в Goodyear ищут все новые и новые способы сделать наше передвижение по дорогам более безопасным». На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Друзья, это Белое радио, с вами Максим Демидов, и сегодня мы поговорим об очередном мировом бренде, который оставил значительный след в мировой истории. Причем как в переносном, так и в прямом смысле. Ведь канцелярии под этим брендом подписываются самые важные соглашения и договоры. Он является неотъемлемым атрибутом самых серьезных политических и коммерческих встреч. Да, продукция Parker известна практически каждому, и, соответственно, бренд Parker чуть ли не самый узнаваемый бренд наряду с Coca-Cola и Microsoft. Parker олицетворяет собой стиль, качество, элегантность и определенный статус, а ручка Parker всегда является отличным бизнес-подарком. Казалось бы, что такого эксклюзивного и оригинального может быть в простых ручках? Как и любая другая марка, Parker имеет свою увлекательную историю, уникальную в своем роде. Она берет свое начало в далеком 1636 году, когда семейство Паркеров покинуло Англию и отправилось в Новый Свет за лучшей жизнью. И более чем 200 лет спустя родители Джорджа Паркера, будущего создателя и владельца целой корпорации, в лучших традициях первопроходцев в фургоне отправились из Новой Англии на Средний Запад. Джордж Сефорд Паркер родился 1 ноября 1863 и уже в 17 лет работал в телеграфной школе. Ответив на объявление о приеме на работу в школу, он сэкономил $55 на трудоустройстве и через год оказался в штате компании. В 1887 году, когда Джордж Сефорд Паркер был уже преподавателем телеграфного дела, он начал подрабатывать торговым агентом в фирме, производящей ручки. Клиентами Паркера были в основном его ученики и сотрудники фирмы. И так как технологии в те времена были не на столь высоком уровне, как сейчас, у ручек часто вытекали чернила из корпуса и пера, и клиентам приходилось возвращать их обратно. Ему же, в свою очередь, приходилось эти ручки разбирать и чинить. Это продолжалось около года, и в конце концов Джордж Паркер решил, что ему нужно искоренить эти неисправности, вместо того, чтобы только устранять их. Поэтому, вооружившись своим знанием механизмов и философией «сделай что-то лучше, и люди это купят», философией, от которой не отступал всю свою жизнь, он спроектировал и, наконец, собрал собственную перьевую ручку. Менее чем через год Джордж Сефорд Паркер уже занимался предпринимательством в сфере ручек. 8 марта 1892 года была зарегистрирована Parker Pen Company, которая занималась продажей и усовершенствованием ручек. А в 1904 компания разработала и запатентовала первую письменную ручку с механической системой набора чернил, которая представляла собой практичный резиновый мешочек. Еще через два года, в 1906, на рынок была выпущена ручка Emblem с нанесенными на нее эмблемами тайных обществ. Эта ручка явилась прототипом сегодняшних изделий для корпоративных рынков. И вскоре новый бренд стал широко известен по всей Европе. Когда началась Первая мировая война, предполагалось, что, безусловно, она окажет негативное влияние на компанию. Однако военные события не отразились на Parker Company. Именно в этот период была выпущена ручка Trench. В своей области эта ручка была совершенно уникальной. В ней был отсек для хранения черных гранул, которые при добавлении в воду превращались в чернила, давая солдату возможность заправлять ручку, оставаясь в окопах. Именно тогда к гениальному изобретателю присоединился его уже подросший сын Рассел. Вместе они сформировали целую отрасль. Спустя 12 лет ежегодный оборот Parker Pen Company впервые превысил $1 миллион. В 1916-м лучший нью-йоркский художник Джозеф Платт получил заказ на разработку узнаваемого торгового знака ручек Паркер, эффектного зажима стрелки. В то время появляется запоминающийся логотип «Стрела», символизирующая мощь, динамику, чистоту и надежность. Постепенно логотип Паркер стал признаком превосходства пишущих средств во всем мире. В 1921 году Parker Pen Company выпустила на рынок свое крупнейшее и наиболее яркое достижение – Parker Duffold, или, как его позднее прозвали, Big Red. Эта эффектная ручка с ее ярко-оранжевым прочным корпусом символизировала все, что означали ревущие 20-е. Она была большой, дерзкой и весьма щегольской.
Это была не только самая привлекательная на рынке ручка, но с ее ценой в $7 она была и очень дорогой, намного дороже средней ручки, предлагавшейся на рынке в то время. Но это не испугало покупателей, и в результате ручка Parker Daufold оказалась одной из наиболее ходовых ручек 20-х годов, а понятие Big Red стало почти синонимом перьевых ручек того поколения. Parker Pen Company была настолько уверена в своей продукции, что давала на данные ручки 25-летнюю гарантию. В 1926-м, пытаясь отойти от своей традиционной опоры на вулканизированную резину, которая была несколько хрупкой, Parker внедрил сверхпрочный пластик, который компания назвала «Permanite». Рекламная кампания, сопровождавшая выпуск вечных ручек, предусматривала эффектные трюки, рассчитанные на то, чтобы поразить публику. Для доказательства прочности ручек их бросали с края Великого каньона, из самолета, летевшего на высоте 1 километр. Перейдя на этот новый высокопрочный материал, Parker начала давать на свои изделия вечную гарантию. Были выпущены ручки Pearl and Black. После 5 лет разработок и исследований различных формул были выпущены чернила Quink. В 1933 году была выпущена ручка Parker Vacumatic, ставшая еще одним инженерным прорывом. Ее отличал заправочный механизм, который удерживал чернил вдвое больше по сравнению с Parker Daufold, уникальной для своего времени. Эта ручка была лидером рынка 30-х годов. Ее считали шедевром Джорджа Паркера, достижением, венчавшим его долгую карьеру ведущего мирового изготовителя ручек. Но в результате трагического стечения обстоятельств сын гениального предпринимателя и изобретателя Рассел заболел и вскоре умер в том же 33-м году. Современники Паркера писали, ничто за всю жизнь Джорджа Паркера не потрясло его столь глубоко, как смерть сына. Он сильно изменился и стал печальным человеком. В этом же году он вышел в отставку, будучи уже в возрасте 70 лет. Спустя 4 года со смерти наследника Джордж Паркер скончался в одной из больниц Чикаго. 1945 год, 7 мая. Германия объявила об окончательной капитуляции во Второй мировой войне. Документ был подписан 2 ручками Parker 51, принадлежавшими генералу Дуайту Эйзенхауэру. В августе того же года на корабле «Миссури», стоявшем в Токийском заливе, Дуглас Маккаурт использует свой 20-летний Parker Daufold для подписания документов о прекращении войны в Тихом океане. Ручками Паркер были подписаны Парижское соглашение по Вьетнаму, ознаменовавшее конец Вьетнамской войны, и сегодня ими подписывают важнейшие межгосударственные соглашения и документы, влияющие на судьбы миллионов людей. 1988 год. Parker Pen Company отпраздновала свою 100-ю годовщину, и перьевые ручки Parker Daufold были выбраны для экономического саммита «семерки» промышленно развитых стран в Торонто. Ручки Паркер держали и держат в руках все сильные мира сего. В мае 1993-го Parker Company объединилась с Gillette Company, чтобы стать еще более мощной силой в отрасли по производству ручек. На сегодня руководством компании занимаются верные помощники и преемники Джорджа Паркера. С тех пор были созданы десятки видов гелевых паст роликовых ручек. Дизайн претерпевал сотни изменений, были выпущены серии принадлежностей для письма. Огромное разнообразие коллекций пишущих инструментов Parker удовлетворяет самые изысканные вкусы, обеспечивая при этом безукоризненность исполнения самых разных задач в процессе письма и соответствие различным стилям письма. Гармоничное сочетание роскоши и умеренности элегантного стиля – неизменное качество дизайна ручек Parker. В настоящее время ручки Parker производятся на 4 различных фабриках – в Англии, Франции, Индии и Китае. Кроме того, существуют отдельные специализированные производства чернил и стержней. Parker выпускает 4 вида пишущих принадлежностей – перьевые ручки, шариковые ручки, роллеры и карандаши. Для повседневного использования потребители в основном предпочитают шариковые ручки, однако другие виды также популярны, поэтому предпочтение шариковых ручек скорее вопрос привычки, чем осознанный выбор.
Традиция превосходства, созданная на заре эпохи ручек Паркер, придерживается и по сей день, когда технологии развиваются и появляются все более инновационные модели. Паркер создавал не ручки, в прямом понимании этого слова. Он создавал статус и весомость человека. Эти ручки с момента своего появления были призваны завоевать популярность и призвание во всем мире. Сама же компания сэра Паркера стала примером построения успешного бизнеса. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а для кого-то, возможно, послужит примером. С вами был Максим Демидов. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, вы слушаете Белое радио и в эфире программа, в которой мы рассказываем о великих компаниях и их создателях. Сегодня мы посвятим этот выпуск всемирно известному бренду, который для одних является воплощением мотоциклов, гидроциклов, скутеров и снегоходов, а другие прежде всего представляют себе пианино, гитары, современные барабанные установки, синтезаторы или же радиоэлектронную аппаратуру. Итак, мы будем говорить о японском концерне Yamaha и его создании. На сегодняшний день это действительно один из самых ведущих производителей мотоциклов, квадроциклов и музыкальных инструментов. А история японской торговой марки Yamaha началась более 100 лет назад именно с производства музыкальных инструментов. В далеком 1887 году один 36-летний предприниматель Торакусу Yamaha сконструировал свой первый тростниковый орган. Будучи третьим сыном в семье астронома, Торакусу с детства любил наблюдать за работой отца. Совершенствуя умение работать руками, учился часовому мастерству в Нагасаке, занимался ремонтом медицинского оборудования. Успешно выполненный случайный заказ на ремонт язычкового органа стал первым шагом к созданию бренда Yamaha. Однако Торакусу Yamaha остался недоволен плохой настройкой органа. Он начал изучать теорию музыки, настройку и после 4 месяцев упорного труда смог успешно завершить ремонт. Тогда он решил основать промышленное производство музыкальных инструментов из высококачественной древесины, которой в те времена было в достатке. Итак, в 1892 году им был выполнен первый крупный заказ на экспорт 78 органов в Юго-Восточную Азию. А спустя 5 лет появилась компания Nippon Gaki, что буквально означает «японские музыкальные инструменты». Торакусу Yamaha стал ее первым президентом. Это была первая компания в Японии, производящая западные музыкальные инструменты. Логотипом компании первоначально была птица Феникс, держащая в клюве камертон. И уже значительно позже Феникс перестал изображаться на логотипе, а камертонов стало уже 3. С тех пор 3 камертона – непременный атрибут логотипа компании, отражающий, согласно корпоративной легенде, 3 основы бизнеса Yamaha – технологии, производства и продажи. Кстати, корпорация Yamaha стала называться Yamaha только спустя лет после основания. В 1987 году компанию переименовали в честь создателя. Итак, как шло развитие компании? В конце 19 века, в связи с тем, что Япония была заинтересована в развитии связей с Западом, Торакусу Yamaha была оплачена поездка в США для изучения производства пианино в Америке. И уже в 1900 году компания выпустила первое пианино в Японии. Через 2 года рояль, а уже через 4 года пианино и орган Yamaha стали обладателями гран-при на международной выставке в Сент-Луисе. С тех пор пианино и рояли Yamaha предпочитают ведущие музыканты мира. Они звучат на самых престижных международных конкурсах и фестивалях. В 1914-м из-за сокращения продаж немецких гармоник Yamaha создает свою губную гармонику и начинает ее экспортировать. На верном пути к успеху в возрасте 65 лет уходит из жизни Торакусу Yamaha, создатель уже тогда всемирно известной компании. У руля корпорации встают его преданные инженеры, руководствуясь оставленными планами и идеями гения. В 1920 году компания производила 10 тысяч органов и более 1000 пианино в год, а в фирме работало около 1000 человек. В 1922 году пожар уничтожил 2 завода компании. В следующем году от землетрясения пострадал токийский офис компании, и она была близка к банкротству. Но в 1927-м руководство компании было доверено талантливому менеджеру Каичи Каваками. Он реорганизовал компанию, уменьшил цену на продукцию и в течение 18 месяцев выплатил половину долгов компании. Так коммерческие дела компании вновь пришли в норму. С 1942 года Yamaha начинает производство классических гитар. Во время Второй мировой войны производство музыкальных инструментов было временно приостановлено. Однако после войны, благодаря финансовой помощи из США, производство гармоник и ксилофонов было восстановлено за 2 месяца. Полгода потребовалось для восстановления производства органов, аккордеонов, труб и гитар. С
1947-го возобновлен экспорт гармоник. Компания стала производить металлические рамы для пианино, и в течение 3 лет производство было полностью восстановлено. Однако в послевоенное время владельцам стало ясно, что в Японии покупателей на музыкальные инструменты найдется не так уж много. И в 1955-м компания разделилась на 2 самостоятельные структуры. Одна продолжила заниматься музыкальными инструментами, а другая, получившая в честь основателя фирмы название Yamaha Motor, занялась производством мотоциклов. Тогда это было очень перспективное направление. Произошло и изменение логотипов. 3 камертона остались на месте у обоих концернов. Однако у 2 направлений были разные цвета и разная симметрия логотипов. Для производства мотоциклов руководством компании было принято решение использовать детали, возвращенные вместе с заводом после конфискации. Несмотря на то, что в это время на японском рынке уже существовало, только подумать, 150 производителей мотоциклов, спрос на них оказался гораздо больше предложения. Первый мотоцикл под маркой Yamaha был точной копией одной из немецких моделей. Инженеры Yamaha Motor пытались хоть в какой-то степени изменить конструкцию мотоцикла, однако президент компании ограничил их намерение. Временное изыскание отсутствовало. Завод компании на тот момент представлял собой неказистое деревянное строение, а штат сотрудников не превышал 100 человек. Но удачный старт на рынке мотоциклов над развитием производства помогает дальнейшему росту бизнеса. В июле 1960 года компания впервые в своей истории выпустила катер из армированных полимеров. Тогда же был выпущен и первый подвесной мотор для лодок. Уже через год успешных продаж акции Yamaha Motor начали котироваться на токийской фондовой бирже. Внутренний рынок стремительно растет, количество продаж как музыкальных инструментов, так и мотоциклов значительно увеличивается, и в 1966 году Yamaha становится наибольшим производителем фортепиано в мире, а в 1968 компания Yamaha Motor расширяет сферу своей деятельности и выпускает первый снегоход Yamaha.